Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 11 мая, в Черкесске в ночные часы плюс 13, днем до плюс 20 градусов. Облачно, возможен небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 18 градусов. Ожидается дождь, возможен туман. В Домбае ночью плюс 7, днем до плюс 10 градусов. Облачно, ожидается дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 13 градусов. Облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

кружат звездные дни, звездные ночи. Короче, очень звездно, блин, и быть любимым озабочен очень.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 105.5.
1: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-880.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 11 мая, в Черкесске в ночные часы плюс 13, днем до плюс 20 градусов. Облачно, возможен небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 18 градусов. Ожидается дождь, возможен туман. В Домбае ночью плюс 7, днем до плюс 10 градусов. Облачно, ожидается дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 13 градусов. Облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я приглашаю вас в очередной экскурс по истории и культуре народов Карачаево-Черкесии. Цикл радиопередач «Моя республика» проходит в рамках Года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии, объявленного главой региона Рашидом Тимрезовым. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В прошлом выпуске я начала рассказ о традиционной одежде карачаевок, в этом продолжу рассказ. Мы уже знаем, что основным сырьем для изготовления традиционной одежды карачаевцев и балкарцев были кожа, шерсть, войлок, домотканное сукно и привозные хлопчатобумажные и шелковые ткани. Кроме местных материалов употребляли с давних пор привозные ткани восточного, западноевропейского и русского происхождения. Их покупали или обменивали на местные изделия. В женской одежде преобладали темные цвета, за исключением рубахи, шившейся из светлых тканей. Наиболее нарядным считался темно-красный цвет – бордо, малиновый, вишневый. А самой богатой тканью был бархат, употреблявшийся на платьях, капталах,

и шубках. Женскую одежду украшали вышивкой золотыми и серебряными нитками. Вышивки делали предварительно на простой белой ткани, а затем вырезали и нашивали на одежду. Иногда она заменялась накладными серебряными пластинками той же формы, отделанными чернью, гравировкой, а реже позолотой. По швам платья, каптала или шубки нашивали галуны. Основными украшениями считались нагрудные застежки и пояс. Если замужние, особенно пожилые женщины, носили беллик, то есть пояс из полосы ткани, то девушки и молодухи предпочитали пояса из галуна или сафьяна с серебряными пряжками и накладками. Наиболее старый тип пояса – тогузла, тогуз-9. На нем должно было быть 9 серебряных украшений. На смену тогузла появился кагна-белебау, то есть доска-пояс с широкой, выгнутой по фигуре серебряной пряжкой, украшенной гравировкой, зернью, чернью, а иногда и камнями-сердоликами. Пряжка охватывала талию спереди и доходила до середины боков. Женская одежда сохраняла некоторые элементы костюма аланского периода. К ним относится, например, наличие металлических венчиков, украшенных штампованным, точечным, геометрическим орнаментом, которые пришивались к головному убору. Этот убор представлял собой высокую остроугольную тканную шапочку, на верхушку которой нашивались покрытые узором навершия, иногда с шариком на макушке. Следует отметить, что в Карачае украшавшие эти шапочки и, очевидно, одежду, золотые и серебряные пластины, а также навершия для шапочек и венчики, покрывались штампованным пунсонным узором, характерным для алан раннего средневековья. Платье средневековой карачаевки украшалось нагрудными серебряными пряжками и пуговицами, пришивавшимися в два ряда к ткани. И это все, что я успеваю вам сегодня рассказать. Еще больше о культуре, обычаях, традициях народов Карачаева-Черкесии в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Предъявить мне серьезные отношения.

0: 104.5.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25-55-10. Звоните скорей.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265-888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Донбайе 7:00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии Белла Тимерлиева. Здравствуйте. Президент России поздравил главу и жителей Карачаева-Черкесии с Днем Победы. Владимир Путин отметил: «Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость и сила духа будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине». В своем поздравлении полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка подчеркнул, что люди разных национальностей и вероисповеданий, стоя плечом к плечу, вместе бились с врагом на фронте и работали в тылу, наглядно доказав: нет ничего мощнее и крепче нашего единства. Наш земляк, ветеран СВО, депутат парламента, руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Дахир Мучаев поздравил жителей республики с Красной площади, где прошел главный парад страны, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Праздничный день 9 мая в республиканской столице начался с церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь славы» в Парке Победы. В торжественном мероприятии приняли участие глава Карачаево-Черкесии Рашид Семрезов, председатель парламента Александр Иванов, премьер-министр республики Мурат Аргунов, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, депутаты и руководители силовых и правоохранительных структур. Отдали дань уважения памяти мужества участников Великой Отечественной войны, ветераны СВО, молодежь, жители и гости столицы республики. Памятные церемонии прошли на мемориалах во всех уголках Карачаева-Черкесии. В Черкесске на площади имени Ленина в День Победы состоялся митинг. Глава региона, участники митинга и жители республики минутой молчания почтили память героев, отдавших жизнь за мирное будущее нашей страны. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов. Торжественным маршем по главной площади республики прошли военнослужащие подразделения Черкесского гарнизона, сотрудники силовых ведомств, казаки, курсанты, юнармейцы. В праздничный день по всей республике прошли народные гуляния, концерты, авто- и велопробеги, выставки, работала полевая кухня. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии была Белла Тимерлиева.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Люди, больные ВИЧ-инфекцией, живут рядом с нами. У них такие же заботы, такие же планы на будущее. Но они боятся говорить о своей болезни, потому что их могут уволить с работы. ВИЧ-инфицированные дети подвергаются стрессу в школе, но они не виноваты, что это с ними случилось. Будьте милосерднее. Не превращайте жизнь людей с ВИЧ-инфекцией в страдания. И помните, ВИЧ – это касается всех нас. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Спортсмен из Карачаева-Черкесии Рустам Далаев завоевал серебряную медаль первенства России по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет в памяти трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Саитиева. Соревнования прошли в Грозном и собрали более 400 спортсменов из 36 регионов России. На соревнованиях Рустам провел 6 поединков в весовой категории до 70 килограммов и в 5 одержал победу. Также наш земляк Шамиль Тамбиев в категории 97 килограммов в пятерке сильнейших. Спортсмены, занявшие с 1 по 5 места, в их числе и наши Рустам Далаев и Шамиль Тамбиев, вошли в основной состав юниорской сборной команды России. Тренеры Ахмат Хубиев, Алибек Акбаев и Хаджимурат Ибрагимов. В республике Мариэл, Йошкар-Ола, прошло первенство России по спортивной борьбе, дисциплина «Панкратион». Это стало одним из самых масштабных соревнований года. 1872 участника из 69 регионов страны. Сборная команда Карачаева-Черкесии достойно представила регион и завоевала 10 медалей. Золото у Мурата Байрамукова и Абдуллаха Кипкеева. Серебро у Кимрана Эркенова, Амира Салпагарова, Малика Байрамукова, Алихана Чумаева. Бронзовые награды завоевали Амир Кутлеметов, Имран Эбикуев, Амир Капушев и Алана Кубанова. Тренеры Сауран Наетов, Вячеслав Яковлев, Арсен Батчаев, Мурат Аркенов, Марат Алиев и Аслан Быддаев. 3 мая в Черкесске во Дворце спорта «Юбилейный» состоялась спартакиада среди муниципальных служащих Карачаево-Черкесской республики, посвященная Дню возрождения карачаевского народа. В этот день спорт объединил представителей 11 муниципальных районов, которые с азартом и спортивным характером состязались в 5 дисциплинах – стрельба из лука, метание мяча, силовые упражнения, метание ножа и перетягивание каната. Каждый участник демонстрировал не только отличную физподготовку, но и командную волю к победе, поддерживая друг друга и выкладываясь на 100%. По итогам первое место заняли муниципальные служащие Хабесского района, на втором – Урупский, на третьем – Прикубанский. В рамках спартакиады среди муниципальных служащих также состоялись отдельные соревнования среди участников СВО. Они стали особой частью мероприятия, подчеркнув силу духа, мужество и стойкость участников. В дружеской и по-настоящему напряженной борьбе спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки, выдержку и стремление к победе. Первое место завоевал Нюрахмат Далаев, второй – Арсен Чекунов, третий – Ислам Салпагаров. Юные борцы из Черкесска успешно выступили на открытом турнире по вольной борьбе в Ставропольском крае. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из разных регионов страны. Воспитанники спортивной школы номер 6 Черкесска завоевали 1 золото и 4 серебра. Победителем турнира стал Иналь Шаов. Серебряные награды у Алибека Шаова, Умара Айбазова, Мирлана Айбазова и Ислама Малеева. Спортсменов тренирует Расул Айбазов. Команда школьного спортивного клуба «Спортлайф» гимназии номер 4 Усть-Джигуты отправилась на всероссийский этап Всероссийских игр школьных спортивных клубов 2026. Он проводится в Анапе во Всероссийском детском центре «Смена» с 30 апреля по 20 мая. Юные спортсмены из Усть-Джигутинского района представляют на соревнованиях Карачаево-Черкесию. В спортивную программу игр вошли баскетбол, дисциплина 3x3, легкая атлетика, настольный теннис, самбо, футбол, дисциплина мини-футбол и футбол 5x5, шашки, городошный спорт, регби и компьютерный спорт. Также ребятам предстоит соревноваться в интеллектуальной игре «Брейн Ринг» и спортивном квесте «Сила в единстве». Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 11 мая, в Черкесске в ночные часы плюс 13, днем до плюс 20 градусов. Облачно, возможен небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 18 градусов, ожидается дождь, возможен туман. В Домбае ночью плюс 7, днем до плюс 10 градусов, облачно, ожидается дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 13 градусов, облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

чтоб ты узнал. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Распространение ВИЧ-инфекции от матери к ребенку называется вертикальной передачей ВИЧ. В ваших интересах на ранних сроках беременности пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. Современная медицина позволяет повысить шансы рождения здорового ребенка, но только ваше ответственное решение о родах является решающим. Вместе с врачами вы можете позаботиться о себе и ваших детях. Пройдите обследование на ВИЧ-инфекцию в начале беременности, и в случае необходимости помощь к вам придет. По заказу Министерства здравоохранения России.
3: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: в Учкекене 8:00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии Белла Тимерлиева. Здравствуйте. Президент России поздравил главу и жителей Карачаева-Черкесии с Днем Победы. Владимир Путин отметил: «Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость и сила духа будут служить для нас в вечных во всех уголках Карачаева-Черкесии». В Черкеске на площади имени Ленина в День Победы состоялся митинг. Глава региона, участники митинга и жители республики минутой молчания почтили память героев, отдавших жизнь за мирное будущее нашей страны. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов. Торжественным маршем по главной площади республики прошли военнослужащие подразделения Черкесского гарнизона, сотрудники силовых ведомств, казаки, курсанты, юнармейцы. В праздничный день по всей республике прошли народные гуляния, концерты, авто- и велопробеги, выставки, работала полевая кухня. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии была Белла Тимерлиева.

0: Черкесске 5.
1: Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71Д. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111.
2: Хотите, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на телеканале «Архыз-24». Вот ваш помощник и надежный партнер в сфере бизнеса. Мы готовы предложить вам разнообразный формат рекламы, который точно будет работать. С нами вашу рекламу увидят. С нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы телеканала «Архыз-24». 265-888. 265-888.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске – 265-888.
5: 265-888.

0: в Усть-Жегуте 9 утра.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Дагестане в преддверии 9 мая прошла акция «Знамя Победы». Она завершила традиционный окружной автопробег, который в этом году прошел через регионы Северного Кавказа, а также города-герои Новороссийск, Керчь и Волгоград. В конечной точке пробега Севастополем в торжественной обстановке короб с символическим знаменем оставлен в мемориальном комплексе «Сапун-гора» до следующего Дня Победы. Ну а в дагестанском Каспийске на площади развернули масштабную копию знаменем. Ингушетия. На территории Кургана Славы в Насыркордском административном округе Назрани провели субботник, посвященный сохранению памяти о героях, отдавших свои жизни за отчизну. Здесь покоятся герои Советского Союза – летчики Юдин, Половинкин и Павлов. Кроме того, работы по благоустройству провели на братских могилах и воинских мемориалах по всей республике. 9 мая в городах и районах Ингушетии пройдут концерты, прозвучат военно-патриотические песни, посвященные мужеству, единству народа и любви к Отечеству. Будут организованы полевая кухня, тематические выставки и народные гуляния, создающие атмосферу памяти, единства и преемственности поколений. Кабардино-Балкария. В канун Дня Великой Победы в городе Баксане состоялся традиционный военно-патриотический автопробег, организованный республиканским ДОСААФ. Маршрут автопробега проходил по местам боевой славы. В мероприятии приняли участие более 500 человек, в том числе молодежь. Также школьники организовали шествие бессмертного полка и исполнили стихи и песни военных лет. Мероприятие завершилось минутой молчания и возложением цветов к памятнику погибшим воинам. Всего в мероприятиях приняли участие более 500 человек. Карачаево-Черкесия. В преддверии великого праздника Дня Победы Карачаево-Черкесия стала частью традиционной патриотической акции «Вальс Победы». В Черкеске на аллее по улице Первомайской состоялся праздничный бал, объединивший студентов. Ребята исполнили вальс под музыку военных лет и воссоздали атмосферу победной весны, напомнив всем о несгибаемом мужестве поколения победителей. После праздничного бала ребята почтили память защитников Отечества, возложив цветы к мемориалу «Огонь вечной славы». В «Вальсе Победы» закружились и ребята из других городов и районов республики. Северная Осетия. Вдов участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и узников фашистских концлагерей чествовали во Владикавказе в комплексном центре социального обслуживания населения. Для собравшихся выступил хор социального учреждения, а также народный артист республики Сослан Зуцев. Гости поделились своими воспоминаниями о военных годах, дали наставления подрастающему поколению и ответили на вопросы молодежи. В завершение встречи им вручили памятные подарки и цветы. Ставропольский край. В преддверии 81-й годовщины Великой Победы на Ставрополье вновь открыли стену памяти. На Аллее Славы в Парке Победы Ставрополя размещены 168 конструкций с 12 тысячами фотографий фронтовиков и тружеников тыла из семейных архивов ставропольцев. Каждый портрет здесь судьба, подвиг, история семьи и всей страны. Именно на мужестве и самоотверженности поколения победителей держится память о победе. Они защитили родину от отстояли свободу, а после войны подняли страну из руин. Чечня. В Чеченской Республике в преддверии Дня Победы стартовали две масштабные патриотические акции «Знамя Победы» и «Георгиевская ленточка». Над административными зданиями подняли Знамя Победы. Штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года над Рейхстагом в Берлине. Во всех районах республики волонтеры раздают георгиевские ленточки – один из самых узнаваемых символов Победы. 9 мая в республике пройдут торжественные митинги, возложение цветов к мемориалам, концерты и встречи с семьями ветеранов и тружеников тыла. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 104.5.
1: Хотите, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на телеканале «Архыз-24». Вот ваш помощник и надежный партнер в сфере бизнеса. Мы готовы предложить вам разнообразный формат рекламы, который точно будет работать. С нами вашу рекламу увидят. С нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы телеканала «Архыз-24» 265-888. 265-888. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте архыз-корона.ру. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66. ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Ты жизнь видишь только из окна моего персонального автомобиля, клянусь честное слово.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104,5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 11 мая, в Черкесске в ночные часы плюс 13, днем до плюс 20 градусов. Облачно, возможен небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 18 градусов, ожидается дождь, возможен туман. В Домбае ночью плюс 7, днем до плюс 10 градусов, облачно, ожидается дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 13 градусов, облачно, ожидается дождь. Прогноз

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: можно отнять жизнь.
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать?

пять лет. Нет, нет, нет.

Как можно простить врагу? Как не перейти черту?

0: смотрел прямо в лицо. Ныне ноль желания жить, не парочку лет, а минимум 30.
1: Минимум 30, минимум 100. Никаких если, никаких но. Уныние якорем тянет на дно. Пора все менять, все решено.
0: Я сделал себя

0: 104.5. Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71Д. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение. Современное обмундирование. Серьезная профессиональная подготовка. Новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные. Практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: 104.5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении, статус ветерана боевых действий, все льготы от Министерства обороны Российской Федерации, единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей, зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Люди, больные ВИЧ-инфекцией, живут рядом с нами. У них такие же заботы, такие же планы на будущее. Но они боятся говорить о своей болезни, потому что их могут уволить с работы. ВИЧ-инфицированные дети подвергаются стрессу в школе, но они не виноваты, что это с ними случилось. Будьте милосерднее. Не превращайте жизнь людей с ВИЧ-инфекцией в страдания. И помните, ВИЧ – это касается всех нас. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Спортсмен из Карачаева-Черкесии Рустам Далаев завоевал серебряную медаль первенства России по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет в памяти трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Саитиева. Соревнования прошли в Грозном и собрали более 400 спортсменов из 36 регионов России. На соревнованиях Рустам провел 6 поединков в весовой категории до 70 килограммов и в 5 одержал победу. Также наш земляк Шамиль Тамбиев в категории 97 килограммов в пятерке сильнейших. Спортсмены, занявшие с 1 по 5 места, в их числе и наши Рустам Далаев и Шамиль Тамбиев, вошли в основной состав юниорской сборной команды России. Тренеры Ахмат Хубиев, Алибек Акбаев и Хаджимурат Ибрагимов. В республике Мариэл, Йошкар-Ола, прошло первенство России по спортивной борьбе, дисциплина «Панкратион». Это стало одним из самых масштабных соревнований года. 1872 участника из 69 регионов страны. Сборная команда Карачаева-Черкесии достойно представила регион и завоевала 10 медалей. Золото у Мурата Байрамукова и Абдуллаха Кипкеева. Серебро у Кимрана Эркенова, Амира Салпагарова, Малика Байрамукова, Алихана Чумаева. Бронзовые награды завоевали Амир Кутлиметов, Имран Эбикуев, Амир Капушев и Алана Кубанова. Тренеры Сауран Наетов, Вячеслав Яковлев, Арсен Батчаев, Мурат Аркенов, Марат Алиев и Аслан Быддаев. 3 мая в Черкесске во Дворце спорта «Юбилейный» состоялась спартакиада среди муниципальных служащих Карачаево-Черкесской республики, посвященная Дню возрождения карачаевского народа. В этот день спорт объединил представителей 11 муниципальных районов, которые с азартом и спортивным характером состязались в 5 дисциплинах – стрельба из лука, метание мяча, силовые упражнения, метание ножа и перетягивание каната. Каждый участник демонстрировал не только отличную физподготовку, но и командную волю к победе, поддерживая друг друга и выкладываясь на 100%. По итогам первое место заняли муниципальные служащие Хабесского района, на втором – Урупский, на третьем – Прикубанский. В рамках спартакиады среди муниципальных служащих также состоялись отдельные соревнования среди участников СВО. Они стали особой частью мероприятия, подчеркнув силу духа, мужество и стойкость участников. В дружеской и по-настоящему напряженной борьбе спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки, выдержку и стремление к победе. Первое место завоевал Нюрахмат Далаев, второй – Арсен Чекунов, третий – Ислам Салпагаров. Юные борцы из Черкесска успешно выступили на открытом турнире по вольной борьбе в Ставропольском крае. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из разных регионов страны. Воспитанники спортивной школы номер 6 Черкесска завоевали 1 золото и 4 серебра. Победителем турнира стал Иналь Шаов. Серебряные награды у Алибека Шаова, Умара Айбазова, Мирлана Айбазова и Ислама Малеева. Спортсменов тренирует Расул Айбазов. Команда школьного спортивного клуба «Спортлайф» гимназии номер 4 Усть-Джигуты отправилась на всероссийский этап Всероссийских игр школьных спортивных клубов 2026. Он проводится в Анапе во Всероссийском детском центре «Смена» с 30 апреля по 20 мая. Юные спортсмены из Усть-Джигутинского района представляют на соревнованиях Карачаево-Черкесию. В спортивную программу игр вошли баскетбол, дисциплина 3x3, легкая атлетика, настольный теннис, самбо, футбол, дисциплина мини-футбол и футбол 5x5, шашки, городошный спорт, регби и компьютерный спорт. Также ребятам предстоит соревноваться в интеллектуальной игре Brain Ring и спортивном квесте «Сила в единстве». Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: Ставки 5.
1: Желаете, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на радио КЧРФМ 104.5. Ваш надежный партнер в сфере бизнеса. С нами вашу рекламу услышат, с нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы радио 104.5 КЧРФМ в Черкесске 265-888.
2: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга». Телефон 270175. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: В Зеленчукской 12.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии Белла Тимерлиева. Здравствуйте. Президент России поздравил главу и жителей Карачаево-Черкесии с Днем Победы. Владимир Путин отметил: «Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость и сила духа будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине». В своем поздравлении полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка подчеркнул, что люди разных национальностей и вероисповеданий, стоя плечом к плечу, вместе бились с врагом на фронте и работали в тылу, наглядно доказав: нет ничего мощнее и крепче нашего единства. Наш земляк, ветеран СВО, депутат парламента, руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Дахир Мучаев поздравил жителей республики с Красной площади, где прошел главный парад страны, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Праздничный день 9 мая в республиканской столице начался с церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь славы» в Парке Победы. В торжественном мероприятии приняли участие глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов, председатель парламента Александр Иванов, премьер-министр республики Мурат Аргунов, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, депутаты и руководители силовых и правоохранительных структур. Отдали дань уважения памяти мужества участников Великой Отечественной войны, ветераны СВО, молодежь, жители и гости столицы республики. Памятные церемонии прошли на мемориалах во всех уголках Карачаево-Черкесии. В Черкесске на площади имени Ленина в День Победы состоялся митинг. Глава региона, участники митинга и жители республики минутой молчания почтили память героев, отдавших жизнь за мирное будущее нашей страны. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов. Торжественным маршем по главной площади республики прошли военнослужащие подразделений Черкесского гарнизона, сотрудники силовых ведомств, казаки, курсанты, юнармейцы. В праздничный день по всей республике прошли народные гуляния, концерты, авто- и велопробеги, выставки, работала полевая кухня.
2: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии была Белла Тимерлиева.

0: 104.5.
1: Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71Д. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111.
2: Желаете, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на радио КЧРФМ 104.5. Ваш надежный партнер в сфере бизнеса. С нами вашу рекламу услышат. С нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы радио 104.5 КЧРФМ в Черкесске. 265-888. 265-888.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: 104.5. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Донбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8-918-712-0023.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 95.5.
1: Мало кто знает, первые минуты дождя самые опасные для водителя, и некоторые не обращают на это внимания. Большинство, услышав о данном факте, отрицают его, так как им трудно поверить, что асфальт, который едва тонула влага, может стать скользким, а автомобиль становится неуправляемым. В первые минуты дождя происходит заметно больше дорожно-транспортных происшествий, чем спустя некоторое время после его начала. Именно этот фактор может создать опасность при движении. Особенно при резком понижении температуры. Помните, что погодные условия способствуют срыву планирования колеса, и сцепление резины неравномерно распределяется по асфальту.
2: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Спортсмен из Карачаева-Черкесии Рустам Далаев завоевал серебряную медаль первенства России по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет в памяти трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Саитиева. Соревнования прошли в Грозном и собрали более 400 спортсменов из 36 регионов России. На соревнованиях Рустам провел 6 поединков в весовой категории до 70 килограммов и в 5 одержал победу. Также наш земляк Шамиль Тамбиев в категории 97 килограммов в пятерке сильнейших. Спортсмены, занявшие с 1 по 5 места, в их числе и наши Рустам Далаев и Шамиль Тамбиев, вошли в основной состав юниорской сборной команды России. Тренеры Ахмат Хубиев, Алибек Акбаев и Хаджимурат Ибрагимов. В республике Мариэл, Йошкар-Ола, прошло первенство России.

по спортивной борьбе, дисциплина «Панкратион». Это стало одним из самых масштабных соревнований года. 1872 участника из 69 регионов страны. Сборная команда Карачаева-Черкесии достойно представила регион и завоевала 10 медалей. Золото у Мурата Байрамукова и Абдуллаха Кипкеева. Серебро у Кимрана Эркенова, Амира Салпагарова, Малика Байрамукова, Алихана Чумаева. Бронзовые награды завоевали Амир Кутлеметов, Имран Эбикуев, Амир Капушев и Алана Кубанова. Тренеры Сауран Наетов, Вячеслав Яковлев, Арсен Батчаев, Мурат Эркенов, Марат Алиев и Аслан Быддаев. 3 мая в Черкесске во Дворце спорта «Юбилейный» состоялась спартакиада среди муниципальных служащих Карачаево-Черкесской республики, посвященная Дню возрождения карачаевского народа. В этот день спорт объединил представителей 11 муниципальных районов, которые с азартом и спортивным характером состязались в 5 дисциплинах – стрельба из лука, метание мяча, силовые упражнения, метание ножа и перетягивание каната. Каждый участник демонстрировал не только отличную физподготовку, но и командную волю к победе, поддерживая друг друга и выкладываясь на 100%. По итогам первое место заняли муниципальные служащие Хабесского района, на втором – Урупский, на третьем – Прикубанский. В рамках спартакиады среди муниципальных служащих также состоялись отдельные соревнования среди участников СВО. Они стали особой частью мероприятия, подчеркнув силу духа, мужество и стойкость участников. В дружеской и по-настоящему напряженной борьбе спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки, выдержку и стремление к победе. Первое место завоевал Нюрахмат Далаев, второй – Арсен Чекунов, третий – Ислам Салпагаров. Юные борцы из Черкесска успешно выступили на открытом турнире по вольной борьбе в Ставропольском крае. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из разных регионов страны. Воспитанники спортивной школы номер 6 Черкесска завоевали 1 золото и 4 серебра. Победителем турнира стал Иналь Шаов. Серебряные награды у Алибека Шаова, Умара Айбазова, Мирлана Айбазова и Ислама Малеева. Спортсменов тренирует Расул Айбазов. Команда школьного спортивного клуба «Спортлайф» гимназии номер 4 Усть-Джигуты отправилась на всероссийский этап Всероссийских игр школьных спортивных клубов 2026. Он проводится в Анапе во Всероссийском детском центре «Смена» с 30 апреля по 20 мая. Юные спортсмены из Усть-Джигутинского района представляют на соревнованиях Карачаево-Черкесию. В спортивную программу игр вошли баскетбол, дисциплина 3x3, легкая атлетика, настольный теннис, самбо, футбол, дисциплина мини-футбол и футбол 5x5, шашки, городошный спорт, регби и компьютерный спорт. Также ребятам предстоит соревноваться в интеллектуальной игре «Брейн Ринг» и спортивном квесте «Сила в единстве». Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: 105.5.
1: Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71Д. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111.
2: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
3: КЧР-ФМ 104.5. Карачаевск.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я приглашаю вас в очередной экскурс по истории и культуре народов Карачаева-Черкесии. Цикл радиопередач «Моя республика» проходит в рамках Года духовного и культурного наследия народов Карачаева-Черкесии, объявленного главой региона Рашидом Тимрезовым. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В прошлом выпуске я начала рассказ о традиционной одежде карачаевок, в этом продолжу рассказ. Мы уже знаем, что основным сырьем для изготовления традиционной одежды карачаевцев и балкарцев были кожа, шерсть, войлок, домотканное сукно и привозные хлопчатобумажные и шелковые ткани. Кроме местных материалов, употребляли с давних пор привозные ткани восточного, западноевропейского и русского происхождения. Их покупали или обменивали на местные изделия. В женской одежде преобладали темные цвета, за исключением рубахи, шившейся из светлых тканей. Наиболее нарядным считался темно-красный цвет – бордо, малиновый, вишневый. А самой богатой тканью был бархат, употреблявшийся на платьях, капталах и шубках. Женскую одежду украшали вышивкой золотыми и серебряными нитками. Вышивки делали предварительно на простой белой ткани, а затем вырезали и нашивали на одежду. Иногда она заменялась накладными серебряными пластинками той же формы, отделанными чернью, гравировкой, а реже позолотой. По швам платья, каптала или шубки нашивали галуны. Основными украшениями считались нагрудные застежки и пояс. Если замужние, особенно пожилые женщины, носили беллик, то есть пояс из полосы ткани, то девушки и молодухи предпочитали пояса из галуна или сафьяна с серебряными пряжками и накладками. Наиболее старый тип пояса – тугузла, тугуз-9. На нем должно было быть 9 серебряных украшений. На смену тугузла появился кагна-белебау, то есть доска-пояс с широкой, выгнутой по фигуре серебряной пряжкой, украшенной гравировкой, зернью, чернью, а иногда и камнями, сердоликами. Пряжка охватывала талию спереди и доходила до середины боков. Женская одежда сохраняла некоторые элементы костюма аланского периода. К ним относятся, например, наличие металлических венчиков, украшенных штампованным, точечным, геометрическим орнаментом, которые пришивались к головному убору. Этот убор представлял собой высокую остроугольную тканную шапочку, на верхушку которой нашивались покрытые узором навершия, иногда с шариком на макушке. Следует отметить, что в Карачае украшавшие эти шапочки и, очевидно, одежду, золотые и серебряные пластины, а также навершия для шапочек и венчики, покрывались штампованным пунсонным узором, характерным для алан раннего средневековья. Платье средневековой карачаевки украшалось нагрудными серебряными пряжками и пуговицами, пришивавшимися в два ряда к ткани. И это все, что я успеваю вам сегодня рассказать. Еще больше о культуре и обычаях, традициях народов Карачаева-Черкесии в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

0: 105.5.
1: Хотите, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на телеканале «Архыз-24». Вот ваш помощник и надежный партнер в сфере бизнеса. Мы готовы предложить вам разнообразный формат рекламы, который точно будет работать. С нами вашу рекламу увидят. С нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы телеканала «Архыз-24» 265-888. 265-888.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

0: 5. На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
1: Распространение ВИЧ-инфекции от матери к ребенку называется вертикальной передачей ВИЧ. В ваших интересах на ранних сроках беременности пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. Современная медицина позволяет повысить шансы рождения здорового ребенка, но только ваше ответственное решение о родах является решающим. Вместе с врачами вы можете позаботиться о себе и ваших детях. Пройдите обследование на ВИЧ-инфекцию в начале беременности, и в случае необходимости помощь к вам придет. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: В Учке Кени 15:00.
1: Ай!

0: 5.5.
1: Желаете, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на радио КЧРФМ 104.5. Ваш надежный партнер в сфере бизнеса. С нами вашу рекламу услышат. С нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы радио 104.5 КЧРФМ в Черкесске 265-888. 265-888.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

0: может где-нибудь высоко в горах. Майкли, так это, ну, не в нашем районе. Вы что-нибудь обнаружите для вашей науки?
1: Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Спортсмен из Карачаева-Черкесии Рустам Далаев завоевал серебряную медаль первенства России по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет в памяти трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Саитиева. Соревнования прошли в Грозном и собрали более 400 спортсменов из 36 регионов России. На соревнованиях Рустам провел 6 поединков в весовой категории до 70 килограммов и в 5 одержал победу. Также наш земляк Шамиль Тамбиев в категории 97 килограммов в пятерке сильнейших. Спортсмены, занявшие с 1 по 5 места, в их числе и наши Рустам Далаев и Шамиль Тамбиев, вошли в основной состав юниорской сборной команды России. Тренеры Ахмат Хубиев, Алибек Акбаев и Хаджимурат Ибрагимов. В республике Мариэл, Йошкар-Ола, прошло первенство России по спортивной борьбе, дисциплина «Панкратион». Это стало одним из самых масштабных соревнований года. 1872 участника из 69 регионов страны. Сборная команда Карачаева-Черкесии достойно представила регион и завоевала 10 медалей. Золото у Мурата Байрамукова и Абдуллаха Кипкеева. Серебро у Кимрана Эркенова, Амира Салпагарова, Малика Байрамукова, Алихана Чумаева. Бронзовые награды завоевали Амир Кутлиметов, Имран Эбикуев, Амир Капушев и Алана Кубанова. Тренеры Сауран Наетов, Вячеслав Яковлев, Арсен Батчаев, Мурат Аркенов, Марат Алиев и Аслан Быддаев. 3 мая в Черкесске во Дворце спорта «Юбилейный» состоялась спартакиада среди муниципальных служащих Карачаево-Черкесской республики, посвященная Дню возрождения карачаевского народа. В этот день спорт объединил представителей 11 муниципальных районов, которые с азартом и спортивным характером состязались в 5 дисциплинах – стрельба из лука, метание мяча, силовые упражнения, метание ножа и перетягивание каната. Каждый участник демонстрировал не только отличную физподготовку, но и командную волю к победе, поддерживая друг друга и выкладываясь на 100%. По итогам первое место заняли муниципальные служащие Хабесского района, на втором – Урупский, на третьем – Прикубанский. В рамках спартакиады среди муниципальных служащих также состоялись отдельные соревнования среди участников СВО. Они стали особой частью мероприятия, подчеркнув силу духа, мужество и стойкость участников. В дружеской и по-настоящему напряженной борьбе спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки, выдержку и стремление к победе. Первое место завоевал Нюрахмат Далаев, второй – Арсен Чекунов, третий – Ислам Салпагаров. Юные борцы из Черкесска успешно выступили на открытом турнире по вольной борьбе в Ставропольском крае. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из разных регионов страны. Воспитанники спортивной школы номер 6 Черкесска завоевали 1 золото и 4 серебра. Победителем турнира стал Иналь Шаов. Серебряные награды у Алибека Шаова, Умара Айбазова, Мирлана Айбазова и Ислама Малеева. Спортсменов тренирует Расул Айбазов. Команда школьного спортивного клуба «Спортлайф» гимназии номер 4 Усть-Джигуты отправилась на всероссийский этап Всероссийских игр школьных спортивных клубов 2026. Он проводится в Анапе во Всероссийском детском центре «Смена» с 30 апреля по 20 мая. Юные спортсмены из Усть-Джигутинского района представляют на соревнованиях Карачаево-Черкесию. В спортивную программу игр вошли баскетбол, дисциплина 3x3, легкая атлетика, настольный теннис, самбо, футбол, дисциплина мини-футбол и футбол 5x5, шашки, городошный спорт, регби и компьютерный спорт. Также ребятам предстоит соревноваться в интеллектуальной игре «Брейн Ринг» и спортивном квесте «Сила в единстве». Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: и 5.
1: Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71D. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111.
2: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 888.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Пусти по ветру скакуна, пусти доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она

0: Тиберде 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Дагестане в преддверии 9 мая прошла акция «Знамя Победы». Она завершила традиционный окружной автопробег, который в этом году прошел через регионы Северного Кавказа, а также города-герои Новороссийск, Керчь и Волгоград. В конечной точке пробега Севастополем в торжественной обстановке короб с символическим знаменем оставлен в мемориальном комплексе «Сапун-гора» до следующего Дня Победы. Ну а в дагестанском Каспийске на площади развернули масштабную копию знаменем. Ингушетия. На территории Кургана Славы в Насыркордском административном округе Назрани провели субботник, посвященный сохранению памяти о героях, отдавших свои жизни за отчизну. Здесь покоятся герои Советского Союза – летчики Юдин, Половинкин и Павлов. Кроме того, работы по благоустройству провели на братских могилах и воинских мемориалах по всей республике. 9 мая в городах и районах Ингушетии пройдут концерты, прозвучат военно-патриотические песни, посвященные мужеству, единству народа и любви к Отечеству. Будут организованы полевая кухня, тематические выставки и народные гуляния, создающие атмосферу памяти, единства и преемственности поколений. Кабардино-Балкария. В канун Дня Великой Победы в городе Баксане состоялся традиционный военно-патриотический автопробег, организованный республиканским ДОСААФ. Маршрут автопробега проходил по местам боевой славы. В мероприятии приняли участие более 500 человек, в том числе молодежь. Также школьники организовали шествие бессмертного полка и исполнили стихи и песни военных лет. Мероприятие завершилось с минутой молчания и возложением цветов к памятнику погибшим воинам. Всего в мероприятиях приняли участие более 500 человек. Карачаево-Черкесия. В преддверии великого праздника Дня Победы Карачаево-Черкесия стала частью традиционной патриотической акции «Вальс Победы». В Черкеске на аллее по улице Первомайской состоялся праздничный бал, объединивший студентов. Ребята исполнили вальс под музыку военных лет и воссоздали атмосферу победной весны, напомнив всем о несгибаемом мужестве поколения победителей. После праздничного бала ребята почтили память защитников Отечества, возложив цветы к мемориалу «Огонь вечной славы». В вальсе победы закружились и ребята из других городов и районов республики. Северная Осетия. Вдов участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и узников фашистских концлагерей чествовали во Владикавказе в комплексном центре социального обслуживания населения. Для собравшихся выступил хор социального учреждения, а также народный артист республики Сослан Дзуцев. Гости поделились своими воспоминаниями о военных годах, дали наставления подрастающему поколению и ответили на вопросы молодежи. В завершение встречи им вручили памятные подарки и цветы. Ставропольский край. В преддверии 81-й годовщины Великой Победы на Ставрополье вновь открыли стену памяти. На Аллее Славы в Парке Победы Ставрополя размещены 168 конструкций с 12 тысячами фотографий фронтовиков и тружеников тыла из семейных архивов ставропольцев. Каждый портрет здесь судьба, подвиг, история семьи и всей страны. Именно на мужестве и самоотверженности поколения победителей держится память о победе. Они защитили родину от стояли свободу, а после войны подняли страну из руин. Чечня. В Чеченской Республике в преддверии Дня Победы стартовали две масштабные патриотические акции «Знамя Победы» и «Георгиевская ленточка». Над административными зданиями подняли Знамя Победы. Штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года над Рейхстагом в Берлине. Во всех районах республики волонтеры раздают георгиевские ленточки – один из самых узнаваемых символов Победы. 9 мая в республике пройдут торжественные митинги, возложение цветов к мемориалам, концерты и встречи с семьями ветеранов и тружеников тыла. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.
3: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: Ставки 5.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
2: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8 928 657 16 21 и 8 878 2 21 83 32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: 105.5.
1: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 21-15-19.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: В Зеленчукской 17.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии Белла Тимерлиева. Здравствуйте. Президент России поздравил главу и жителей Карачаева-Черкесии с Днем Победы. Владимир Путин отметил: «Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость и сила духа будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине». В своем поздравлении полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка подчеркнул, что люди разных национальностей и вероисповеданий, стоя плечом к плечу, вместе бились с врагом на фронте и работали в тылу, наглядно доказав: нет ничего мощнее и крепче нашего единства. Наш земляк, ветеран СВО, депутат парламента, руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Дахир Мучаев поздравил жителей республики с Красной площади, где прошел главный парад страны, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Праздничный день 9 мая в республиканской столице начался с церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь славы» в Парке Победы. В торжественном мероприятии приняли участие глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов, председатель парламента Александр Иванов, премьер-министр республики Мурат Аргунов, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, депутаты и руководители силовых и правоохранительных структур. Отдали дань уважения памяти мужества участников Великой Отечественной войны, ветераны СВО, молодежь, жители и гости столицы республики. Памятные церемонии прошли на мемориалах во всех уголках Карачаева-Черкесии. В Черкесске на площади имени Ленина в День Победы состоялся митинг. Глава региона, участники митинга и жители республики минутой молчания почтили память героев, отдавших жизнь за мирное будущее нашей страны. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов. Торжественным маршем по главной площади республики прошли военнослужащие подразделения Черкесского гарнизона, сотрудники силовых ведомств, казаки, курсанты, юнармейцы. В праздничный день по всей республике прошли народные гуляния, концерты, авто- и велопробеги, выставки, работала полевая кухня. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии была Белла Тимерлиева.

0: 105.5.
1: Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71Д. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Спортсмен из Карачаева-Черкесии Рустам Далаев завоевал серебряную медаль первенства России по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет в памяти трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Саитиева. Соревнования прошли в Грозном и собрали более 400 спортсменов из 36 регионов России. На соревнованиях Рустам провел 6 поединков в весовой категории до 70 килограммов и в 5 одержал победу. Также наш земляк Шамиль Тамбиев в категории 97 килограммов в пятерке сильнейших. Спортсмены, занявшие с 1 по 5 места, в их числе и наши Рустам Далаев и Шамиль Тамбиев, вошли в основной состав юниорской сборной команды России. Тренеры Ахмат Хубиев, Алибек Акбаев и Хаджимурат Ибрагимов. В Республике Мариэл, Йошкар-Ола, прошло первенство России по спортивной борьбе, дисциплина «Панкратион». Это стало одним из самых масштабных соревнований года. 1872 участника из 69 регионов страны. Сборная команда Карачаева-Черкесии достойно представила регион и завоевала 10 медалей. Золото у Мурата Байрамукова и Абдуллаха Кипкеева. Серебро у Кимрана Эркенова, Амира Салпагарова, Малика Байрамукова, Алихана Чумаева. Бронзовые награды завоевали Амир Кутлиметов, Имран Эбикуев, Амир Капушев и Алана Кубанова. Тренеры Сауран Наетов, Вячеслав Яковлев, Арсен Батчаев, Мурат Аркенов, Марат Алиев и Аслан Быддаев. 3 мая в Черкесске во Дворце спорта «Юбилейный» состоялась спартакиада среди муниципальных служащих Карачаево-Черкесской республики, посвященная Дню возрождения карачаевского народа. В этот день спорт объединил представителей 11 муниципальных районов, которые с азартом и спортивным характером состязались в 5 дисциплинах – стрельба из лука, метание мяча, силовые упражнения, метание ножа и перетягивание каната. Каждый участник демонстрировал не только отличную физподготовку, но и командную волю к победе, поддерживая друг друга и выкладываясь на 100%. По итогам первое место заняли муниципальные служащие Хабесского района, на втором – Урупский, на третьем – Прикубанский. В рамках спартакиады среди муниципальных служащих также состоялись отдельные соревнования среди участников СВО. Они стали особой частью мероприятия, подчеркнув силу духа, мужество и стойкость участников. В дружеской и по-настоящему напряженной борьбе спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки, выдержку и стремление к победе. Первое место завоевал Нюрахмат Далаев, второй – Арсен Чекунов, третий – Ислам Салпагаров. Юные борцы из Черкесска успешно выступили на открытом турнире по вольной борьбе в Ставропольском крае. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из разных регионов страны. Воспитанники спортивной школы номер 6 Черкесска завоевали 1 золото и 4 серебра. Победителем турнира стал Иналь Шаов. Серебряные награды у Алибека Шаова, Умара Айбазова, Мирлана Айбазова и Ислама Малеева. Спортсменов тренирует Расул Айбазов. Команда школьного спортивного клуба «Спортлайф» гимназии номер 4 Усть-Джигуты отправилась на всероссийский этап Всероссийских игр школьных спортивных клубов 2026. Он проводится в Анапе во Всероссийском детском центре «Смена» с 30 апреля по 20 мая. Юные спортсмены из Усть-Джигутинского района представляют на соревнованиях Карачаево-Черкесию. В спортивную программу игр вошли баскетбол, дисциплина 3x3, легкая атлетика, настольный теннис, самбо, футбол, дисциплина мини-футбол и футбол 5x5, шашки, городошный спорт, регби и компьютерный спорт. Также ребятам предстоит соревноваться в интеллектуальной игре «Брейн Ринг» и спортивном квесте «Сила в единстве». Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: Resurrection!
1: Слушай, женись на этой Мэри! Прекрасный загород и там вот такие глаза!
2: Сам женись, если она тебе так нравится.
3: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 11 мая, в Черкесске в ночные часы плюс 13, днем до плюс 20 градусов. Облачно, возможен небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 18 градусов. Ожидается дождь, возможен туман. В Домбае ночью плюс 7, днем до плюс 10 градусов. Облачно, ожидается дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 13 градусов. Облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

FM. Прогноз погоды на КЧР ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 11 мая, в Черкесске в ночные часы плюс 13, днем до плюс 20 градусов. Облачно, возможен небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 18 градусов. Ожидается дождь, возможен туман. В Домбае ночью плюс 7, днем до плюс 10 градусов. Облачно, ожидается дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 13 градусов. Облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: Вучки Кени, 19.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии Белла Тимерлиева. Здравствуйте. Президент России поздравил главу и жителей Карачаева-Черкесии с Днем Победы. Владимир Путин отметил: «Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились врагу, сокрушили нацизм, сберегли отечество, спасли весь мир. Их стойкость и сила духа будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине». В своем поздравлении полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка подчеркнул, что люди разных национальностей и вероисповеданий, стоя плечом к плечу, вместе бились с врагом на фронте и работали в тылу, наглядно доказав: нет ничего мощнее и крепче нашего единства. Наш земляк, ветеран СВО, депутат парламента, руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Дахир Мучаев поздравил жителей республики с Красной площади, где прошел главный парад страны, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Праздничный день 9 мая в республиканской столице начался с церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь славы» в Парке Победы. В торжественном мероприятии приняли участие глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов, председатель парламента Александр Иванов, премьер-министр республики Мурат Аргунов, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, депутаты и руководители силовых и правоохранительных структур. Отдали дань уважения памяти мужества участников Великой Отечественной войны, ветераны СВО, молодежь, жители и гости столицы республики. Памятные церемонии прошли на мемориалах во всех уголках Карачаева-Черкесии. В Черкесске на площади имени Ленина в День Победы состоялся митинг. Глава региона, участники митинга и жители республики минутой молчания почтили память героев, отдавших жизнь за мирное будущее нашей страны. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов. Торжественным маршем по главной площади республики прошли военнослужащие подразделений Черкесского гарнизона, сотрудники силовых ведомств, казаки, курсанты, юнармейцы. В праздничный день по всей республике прошли народные гуляния, концерты, авто- и велопробеги, выставки, работала полевая кухня. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии была Белла Тимерлиева.

0: 104.5.
1: Желаете, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на радио КЧРФМ 104.5. Ваш надежный партнер в сфере бизнеса. С нами вашу рекламу услышат. С нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы радио 104.5 КЧРФМ в Черкесске. 265-888. 265-888.
2: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.ru.
4: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25-55-10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 11 мая, в Черкесске в ночные часы плюс 13, днем до плюс 20 градусов. Облачно, возможен небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 18 градусов, ожидается дождь, возможен туман. В Домбае ночью плюс 7, днем до плюс 10 градусов, облачно, ожидается дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 13 градусов, облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: В Усть-Джигуте 20:00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии Белла Тимерлиева. Здравствуйте. Президент России поздравил главу и жителей Карачаева-Черкесии с Днем Победы. Владимир Путин отметил: «Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость и сила духа будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине». В своем поздравлении полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка подчеркнул, что люди разных национальностей и вероисповеданий, стоя плечом к плечу, вместе бились с врагом на фронте и работали в тылу, наглядно доказав: нет ничего мощнее и крепче нашего единства. Наш земляк, ветеран СВО, депутат парламента, руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Дахир Мучаев поздравил жителей республики с Красной площади, где прошел главный парад страны, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Праздничный день 9 мая в республиканской столице начался с церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь славы» в Парке Победы. В торжественном мероприятии приняли участие глава Карачаева-Черкесии Рашид Семрезов, председатель парламента Александр Иванов, премьер-министр республики Мурат Аргунов, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, депутаты и руководители силовых и правоохранительных структур. Отдали дань уважения памяти мужества участников Великой Отечественной войны, ветераны СВО, молодежь, жители и гости столицы республики. Памятные церемонии прошли на мемориалах во всех уголках Карачаева-Черкесии. В Черкесске на площади имени Ленина в День Победы состоялся митинг. Глава региона, участники митинга и жители республики минутой молчания почтили память героев, отдавших жизнь за мирное будущее нашей страны. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов. Торжественным маршем по главной площади республики прошли военнослужащие подразделения Черкесского гарнизона, сотрудники силовых ведомств, казаки, курсанты, юнармейцы. В праздничный день по всей республике прошли народные гуляния, концерты, авто- и велопробеги, выставки, работала полевая кухня. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии была Белла Тимерлиева.

0: 104.5. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 11 мая в Черкесске в ночные часы плюс 13, днем до плюс 20 градусов, облачно, возможен небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 18 градусов, ожидается дождь, возможен туман. В Домбае ночью плюс 7, днем до плюс 10 градусов, облачно, ожидается дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 13 градусов, облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я приглашаю вас в очередной экскурс по истории и культуре народов Карачаева-Черкесии. Цикл радиопередач «Моя республика» проходит в рамках Года духовного и культурного наследия народов Карачаева-Черкесии, объявленного главой региона Рашидом Тимрезовым. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В прошлом выпуске я начала рассказ о традиционной одежде карачаевок, в этом продолжу рассказ. Мы уже знаем, что основным сырьем для изготовления традиционной одежды карачаевцев и балкарцев были кожа, шерсть, войлок, домотканное сукно и привозные хлопчатобумажные и шелковые ткани. Кроме местных материалов употребляли с давних пор привозные ткани восточного, западноевропейского и русского происхождения. Их покупали или обменивали на местные изделия. В женской одежде преобладали темные цвета, за исключением рубахи, шившейся из светлых тканей. Наиболее нарядным считался темно-красный цвет – бордо, малиновый, вишневый. А самой богатой тканью был бархат, употреблявшийся на платьях, капталах и шубках. Женскую одежду украшали вышивкой золотыми и серебряными нитками. Вышивки делали предварительно на простой белой ткани, а затем вырезали и нашивали на одежду. Иногда она заменялась накладными серебряными пластинками той же формы, отделанными чернью, гравировкой, а реже позолотой. По швам платья, каптала или шубки нашивали галуны. Основными украшениями считались нагрудные застежки и пояс. Если замужние, особенно пожилые женщины, носили беллик, то есть пояс из полосы ткани, то девушки и молодухи предпочитали пояса из галуна или сафьяна с серебряными пряжками и накладками. Наиболее старый тип пояса – тогузла, тогуз-9, на нем должно было быть 9 серебряных украшений. На смену тогузла появился кагна-белебау, то есть доска-пояс с широкой, выгнутой по фигуре серебряной пряжкой, украшенной гравировкой, зернью, чернью, а иногда и камнями, сердоликами. Пряжка охватывала талию спереди и доходила до середины боков. Женская одежда сохраняла некоторые элементы костюма аланского периода. К ним относятся, например, наличие металлических венчиков, украшенных штампованным, точечным, геометрическим орнаментом, которые пришивались к головному убору. Этот убор представлял собой высокую остроугольную тканную шапочку, на верхушку которой нашивались покрытые узором навершия, иногда с шариком на макушке. Следует отметить, что в Карачае, украшавшие эти шапочки и, очевидно, одежду, золотые и серебряные пластины, а также навершия для шапочек и венчики, покрывались штампованным пунсонным узором, характерным для алан раннего средневековья. Платье средневековой карачаевки украшалось нагрудными серебряными пряжками и пуговицами, пришивавшимися в два ряда к ткани. И это все, что я успеваю вам сегодня рассказать. Еще больше о культуре и обычаях, традициях народов Карачаева-Черкесии в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Карачаевске 21.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Дагестане в преддверии 9 мая прошла акция «Знамя Победы». Она завершила традиционный окружной автопробег, который в этом году прошел через регионы Северного Кавказа, а также города-герои Новороссийск, Керчь и Волгоград. В конечной точке пробега Севастополем в торжественной обстановке короб с символическим знаменем оставлен в мемориальном комплексе «Сапун-Гаран» до следующего Дня Победы. Ну а в дагестанском Каспийске на площади развернули масштабную копию знаменем. Ингушетия. На территории Кургана Славы в Насыркордском административном округе Назрани провели субботник, посвященный сохранению памяти о героях, отдавших свои жизни за отчизну. Здесь покоятся герои Советского Союза – летчики Юдин, Половинкин и Павлов. Кроме того, работы по благоустройству провели на братских могилах и воинских мемориалах по всей республике. 9 мая в городах и районах Ингушетии пройдут концерты, прозвучат военно-патриотические песни, посвященные мужеству, единству народа и любви к Отечеству. Будут организованы полевая кухня, тематические выставки и народные гуляния, создающие атмосферу памяти, единства и преемственности поколений. Кабардино-Балкария. В канун Дня Великой Победы в городе Баксане состоялся традиционный военно-патриотический автопробег, организованный республиканским ДОСААФ. Маршрут автопробега проходил по местам боевой славы. В мероприятии приняли участие более 500 человек, в том числе молодежь. Также школьники организовали шествие бессмертного полка и исполнили стихи и песни военных лет. Мероприятие завершилось минутой молчания и возложением цветов к памятнику погибшим воинам. Всего в мероприятиях приняли участие более 500 человек. Карачаево-Черкесия. В преддверии великого праздника Дня Победы Карачаево-Черкесия стала частью традиционной патриотической акции «Вальс Победы». В Черкеске на аллее по улице Первомайской состоялся праздничный бал, объединивший студентов. Ребята исполнили вальс под музыку военных лет и воссоздали атмосферу победной весны, напомнив всем о несгибаемом мужестве поколения победителей. После праздничного бала ребята почтили память защитников Отечества, возложив цветы к мемориалу «Огонь вечной славы». В «Вальсе Победы» закружились и ребята из других городов и районов республики. Северная Осетия. Вдов участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и узников фашистских концлагерей чествовали во Владикавказе в комплексном центре социального обслуживания населения. Для собравшихся выступил хор социального учреждения, а также народный артист республики Сослан Зуцев. Гости поделились своими воспоминаниями о военных годах, дали наставления подрастающему поколению и ответили на вопросы молодежи. В завершение встречи им вручили памятные подарки и цветы. Ставропольский край. В преддверии 81-й годовщины Великой Победы на Ставрополье вновь открыли стену памяти. На Аллее Славы в Парке Победы Ставрополя размещены 168 конструкций с 12 тысячами фотографий фронтовиков и тружеников тыла из семейных архивов ставропольцев. Каждый портрет здесь судьба, подвиг, история семьи и всей страны. Именно на мужестве и самоотверженности поколения победителей держится память о победе. Они защитили родину от стояли свободу, а после войны подняли страну из руин. Чечня. В Чеченской Республике в преддверии Дня Победы стартовали две масштабные патриотические акции «Знамя Победы» и «Георгиевская ленточка». Над административными зданиями подняли Знамя Победы. Штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года над Рейхстагом в Берлине. Во всех районах республики волонтеры раздают георгиевские ленточки – один из самых узнаваемых символов Победы. 9 мая в республике пройдут торжественные митинги, возложение цветов к мемориалам, концерты и встречи с семьями ветеранов и тружеников тыла. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 105.5.
1: Хотите, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на телеканале «Архыз-24». Вот ваш помощник и надежный партнер в сфере бизнеса. Мы готовы предложить вам разнообразный формат рекламы, который точно будет работать. С нами вашу рекламу увидят, с нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы телеканала «Архыз-24» 265-888. 265-888.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25-55-10. Звоните скорей.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
6: 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 11 мая, в Черкесске в ночные часы плюс 13, днем до плюс 20 градусов. Облачно, возможен небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 18 градусов. Ожидается дождь, возможен туман. В Домбае ночью плюс 7, днем до плюс 10 градусов. Облачно, ожидается дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 13 градусов. Облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в обнимку.

0: 104.5.
1: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс-банк», «Хоум-кредит», «ОТП-банк», «МТС-банк», «Тинькофф-банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга». Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: 104.5.
1: Желаете, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на радио КЧРФМ 104.5. Ваш надежный партнер в сфере бизнеса. С нами вашу рекламу услышат. С нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы радио 104.5 КЧРФМ в Черкесске 265-888, 265-888.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.

0: Я лично займусь этим делом. Этот таинственный жених, подлец, ничтожный. А, кстати, вы не знаете, кто это, да?
1: Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me.

0: 102.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тиньков Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Тиберде 23 часа.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии Белла Тимерлиева. Здравствуйте. Президент России поздравил главу и жителей Карачаева-Черкесии с Днем Победы. Владимир Путин отметил: «Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость и сила духа будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине». В своем поздравлении полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка подчеркнул, что люди разных национальностей и вероисповеданий, стоя плечом к плечу, вместе бились с врагом на фронте и работали в тылу, наглядно доказав: нет ничего мощнее и крепче нашего единства. Наш земляк, ветеран СВО, депутат парламента, руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Дахир Мучаев поздравил жителей республики с Красной площади, где прошел главный парад страны, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Праздничный день 9 мая в республиканской столице начался с церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь славы» в Парке Победы. В торжественном мероприятии приняли участие глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, председатель парламента Александр Иванов, премьер-министр республики Мурат Аргунов, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, депутаты и руководители силовых и правоохранительных структур. Отдали дань уважения памяти мужества участников Великой Отечественной войны, ветераны СВО, молодежь, жители и гости столицы республики. Памятные церемонии прошли на мемориалах во всех уголках Карачаева-Черкесии. В Черкесске на площади имени Ленина в День Победы состоялся митинг. Глава региона, участники митинга и жители республики минутой молчания почтили память героев, отдавших жизнь за мирное будущее нашей страны. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов. Торжественным маршем по главной площади республики прошли военнослужащие подразделения Черкесского гарнизона, сотрудники силовых ведомств, казаки, курсанты, юнармейцы. В праздничный день по всей республике прошли народные гуляния, концерты, авто- и велопробеги, выставки, работала полевая кухня. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии была Белла Тимерлиева.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: навсегда.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: Нет, в нашем районе вы уже не встретите этих дедушкиных обычаев и бабушкиных обрядов.
1: Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник, 12 мая, в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем плюс 21 градус. Облачно, возможен небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 9, днем до плюс 20, облачно, ожидается дождь, гроза. В Домбае плюс 5 ночью, днем до плюс 11, облачно, дождь. В Архызе ночью плюс 7, днем до плюс 15 градусов, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Домбае три ночи.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии Белла Тимирлиева. Здравствуйте. Президент России поздравил главу и жителей Карачаево-Черкесии с Днем Победы. Владимир Путин отметил: «Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость и сила духа будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине». В своем поздравлении полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка подчеркнул, что люди разных национальностей и вероисповеданий, стоя плечом к плечу, вместе бились с врагом на фронте и работали в тылу, наглядно доказав: нет ничего мощнее и крепче нашего единства. Наш земляк, ветеран СВО, депутат парламента, руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Дахир Мучаев поздравил жителей республики с Красной площади, где прошел главный парад страны, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Праздничный день 9 мая в республиканской столице начался с церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь славы» в Парке Победы. В торжественном мероприятии приняли участие глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов, председатель парламента Александр Иванов, премьер-министр республики Мурат Аргунов, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, депутаты и руководители силовых и правоохранительных структур. Отдали дань уважения памяти мужества участников Великой Отечественной войны, ветераны СВО, молодежь, жители и гости столицы республики. Памятные церемонии прошли на мемориалах во всех уголках Карачаево-Черкесии. В Черкесске на площади имени Ленина в День Победы состоялся митинг. Глава региона, участники митинга и жители республики минутой молчания почтили память героев, отдавших жизнь за мирное будущее нашей страны. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов. Торжественным маршем по главной площади республики прошли военнослужащие подразделения Черкесского гарнизона, сотрудники силовых ведомств, казаки, курсанты, юнармейцы. В праздничный день по всей республике прошли народные гуляния, концерты, авто- и велопробеги, выставки, работала полевая кухня. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии была Белла Тимирлиева.